0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник». We don't

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

радио «Спутник». Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Диско.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Жили-были дед да баба. И затеяли они ремонт.
4: А что тут страшного?
3: Вырастешь, поймешь.
5: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
6: Готовитесь к празднованию серебряной, золотой или бриллиантовой свадьбы? Кафе «Ласточка». Отдельный банкетный зал на Красном. Свадьба в стиле Горько. Баянист в подарок. Гастрономическое сопровождение выездных мероприятий на площадке заказчика. Звоните по телефону 74 95 31. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
7: Хотите, чтобы ребенок пошел в школу уверенно? Школа развития интеллекта IQ007 учит читать быстрее, понимать с первого раза и пересказывать без подсказок. А еще формирует привычку учиться легко и самостоятельно. Возможно, оплата материнским капиталом. Звони 517-007. Первый урок бесплатно. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Творческая мастерская «Царицынская гостиная» превращает выходные в праздник. Лепим подарки из шоколада и марципана. Готовим царицынские растягаи, чак-чак и осетинские пироги. Фотосессии в старинных костюмах. Игра «Что, где, когда». Звоните 37-24-01. Советская, 5. Офис 106. Категория 6+.
3: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
4: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворья и постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое с 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
5: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
6: 12+.
5: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский».
7: Сибириапарк.
8: Для семьи, для детей, для себя выбирай.
7: Сибириапарк, уютный рай.
9: Лобби по индивидуальному дизайну. Двор с игровыми площадками, прогулочными аллеями и бесплатная парковка. Квартиры с ремонтом от 4 300 000 рублей. Успейте купить. 685-300.
10: ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Для счастья выбирай Сибириапарк.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио

0: спутник.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Спутник».

0: Спонсор инструментальной музыки на спутнике ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
1: Реклама. Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Ячейки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Выбирай репетитора сейчас. Занимайся со скидкой в новом учебном году. Очные и онлайн занятия в школе репетиторов. Готовим на отлично. Более 10 лет. Еременко, 92. Телефон 8-902-659-89-52. Школа репетиторов. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 25 по 29 августа. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
3: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
4: 12+.
3: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский».
5: Сиберия парк.
6: Для семьи, для детей, для себя выбирай.
5: Сиберия парк, уютный рай.
7: Классные планировки и вид на Волгу. Рядом детские сады, школы, вузы и всего 15 минут до центра. Квартиры с ремонтом от 4 300 000 рублей. Успейте купить. 685-300.
8: ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Для счастья выбирай Сиберия парк.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио «Спутник».
9: Меньше слов. Больше музыки. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
3: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на «Наш.дом.рф».
4: Логоцентр «Озорной дракоша». Запуск речи, постановка звуков, коррекция дисграфии, помощь при ОВЗ. Логопеды и дефектологи. Первая встреча, диагностика речи. Звоните 8-904-770-94-52.
5: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии Госавтоинспекции Волгоградской области.

0: песен о любви.
1: Спонсор ООО «Клиника семейного здоровья».
2: Удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгафарм». Региональная сеть аптек и оптик.
3: Сегодня ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, днем до плюс 34.
0: Реклама. В честь дня рождения «Волгафарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгафарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгафарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 22 августа 1989 года космический аппарат Voyager 2 впервые показал миру кольца Нептуна, восьмой самой удаленной планеты Солнечной системы. После 12-летнего путешествия зонд пролетел мимо нее на расстоянии 48 тысяч километров и сфотографировал кольца, которые прежде были смутной догадкой. Эти кольца особенные, разорванные круги, будто намеки на незавершенный рисунок. Их и называют дуги. Это частицы льда, пыли, органических соединений, которые под действием радиации собрались в кучные группы и охватили только часть орбиты. Кольца Нептуна не такие ледяные и сияющие, как у Сатурна. Они тусклые, темные и почти не отражают свет. По законам механики, сгустки частиц должны быстро рассеиваться и образовывать однородное кольцо, но это не происходит, и ученые считают, что их удерживает гравитационное влияние небольшого спутника Нептуна – Галатеи. Но ее одной мало, и, возможно, у планеты есть еще один, пока не открытый, крошечный спутник. У колец Нептуна есть имена. Самая удаленная от планеты дуга и самая яркая – Адамс. Другие названы в том числе «Свобода», «Равенство» и «Братство».
3: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
4: Реклама.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
7: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
8: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворья и постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
9: МЧС России напоминает: не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, семейные дела будут раздражать. Родственники подольют масло в огонь. Сомнений. Не планируйте ничего важного. Тельцы, не стоит пытаться объять необъятное. В сутках, как их не растягивай, всего 24 часа. Близнецы, не принимайте близко к сердцу небольшие неприятности. Они не повлияют на результат того, что вы делаете. Раки, хорошо бы отдать долги или сделать генеральную уборку в доме, или то и другое. Это вернет вам душевное равновесие. Львы, есть опасность пойти на поводу у своих желаний, которые явно расходятся с возможностями. Будьте осторожны. Девы, не планируйте новых дел. Гораздо эффективнее будет закончить то, что было задумано вчера. Весы, не принимайте решения в одиночку. Груз ответственности стоит разделить с близкими или другими заинтересованными людьми. Скорпионы, день опоры на прежний опыт и использование накопленных ресурсов. Можно тратить деньги на большие проекты. Стрельцы, если вы не уверены в своих решениях, лучше еще немного подумать. У вас есть время. Козероги, возможен конфликт между личными желаниями и делами семьи. Может активироваться старый конфликт с близкими. Водолеи, могут возникнуть конфликты с родственниками из-за общей собственности или финансов. Решить их будет непросто, но возможно. Рыбы, близкий человек может преподнести сюрприз двойственного характера. День может быть испорчен плохим настроением.
1: Реклама.
4: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов на лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Прогноз погоды в Волгограде.
7: Сегодня ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, днем до плюс 34.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области. В августе «Царь-продукт» по народным ценам. Во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
2: Центр раннего плавания и развития «Буль-буль». Отличный выбор для плавания малышей от 1 месяца до 2 лет. Разминка, гимнастика, плавание. Все с индивидуальным подходом. Комфорт для родителей. Польза и радость для малыша. Приходите в «Буль-буль». Улица Пархоменко, 8. Здесь всегда рады малышам и их родителям. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
3: Устали от огромных классов, где теряют ребенка? В Советском районе открывается частная школа «Парадокс». Классы до 10 человек, уютная атмосфера и качественное образование. Успейте попасть в первый набор. Звоните 8-988-989-6477. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 25 по 29 августа. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
5: Телефон рекламной службы 52 62

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Жили-были дед да баба. И затеяли они ремонт.
3: А что тут страшного?
2: Вырастешь, поймешь.
4: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
5: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
6: 0+.
7: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
6: 12+.
8: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский».
9: Сибириапарк. Для семьи, для детей, для себя выбирай. Сибириапарк, уютный рай.
10: Лобби по индивидуальному дизайну. Двор с игровыми площадками, прогулочными аллеями и бесплатная парковка. Квартиры с ремонтом от 4 300 000 рублей. Успейте купить. 685-300.
11: ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
12: Для счастья выбирай Сибириапарк.
13: Телефон рекламной службы 52-62-44.
14: Радио «Спутник».
15: Спонсор инструментальной музыки на «Спутнике» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
16: Реклама. Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Сегодня ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, днем до плюс 34.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Соблюдение скоростного режима экономит приличные суммы и лишь незначительно увеличивает время в пути. К такому выводу пришли ученые из Университета Миннесоты на основе анализа данных 120 миллионов реальных поездок. Оказалось, что свыше 40% поездок американцев проходят с превышением скорости. Водители проводят за рамками лимита 12% всего времени в пути. Привычка постоянно обгонять и агрессивно ускоряться дает ложное ощущение контроля над временем. Но статистика показывает, что при среднем ежедневном маршруте в 46 километров превышение скорости помогает выгадать всего 54 секунды. А на высоких скоростях резко растет сопротивление воздуха, а вместе с ним и аппетит мотора. Отказ от агрессивной езды мгновенно снижает расход топлива. В рамках одной короткой поездки соблюдение скорости экономит около 18 центов. Но на длинных дистанциях эта цифра быстро превращается в сотни долларов. Спокойная езда по правилам – простой способ оптимизировать личный бюджет.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 22 августа 1862 в пригороде Парижа родился композитор Клод Дебюсси, ведущий представитель музыкального импрессионизма. Его с детства обучали игре на фортепиано, а одной из первых наставниц была ученица композитора Шопена. Уже в 10 лет Клод поступил в Парижскую консерваторию, где поссорился с учителем гармонии. Позже Дебюсси писал, что в консерватории гармонию преподают как напыщенно-смешной способ сортировки звуков. Сам же он стремился передать в музыке мимолетные впечатления и тончайшие эмоциональные состояния, как художники и импрессионисты. Его музыку называют воздушной и сказочной, с которой можно услышать шум моря, увидеть лунный свет и ощутить движение облаков. Самой известной мелодией Дебюсси считается фортепианная пьеса «Лунный свет». Ее обожают современные режиссеры. Она звучит в том числе в картинах «11 и 13 друзей Оушена», «Восстание планеты обезьян» и «Сумерки. Сага затмения».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс. Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волгамолл». 50-26-53.
5: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
6: Плюс.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Спутник.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
2: Клуб «Воинград». Подарите себе и своим близким незабываемый отдых. Насладитесь красотой соснового леса. Отпразднуйте день рождения либо корпоратив весело и интересно. Поиграйте в пейнтбол или лазертаг. Проведите ваш досуг увлекательно. Звоните 98-2807. Сайт «воинград.ру». Категория 6+.
3: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
4: I speak English very well.
5: Так говорят дети из клуба «Умница» Краснооктябрьского района, потому что у них нет проблем с английским в школе. Занятия в мини-группах и праздники. Подарите своему ребенку знания. Запишите его на пробное бесплатное занятие по телефону 8-904-773-9050.
6: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
7: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 25 по 29 августа. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник». Доброе утро, Волгоград!
9: Радио

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
4: Я больше не могу без окон.
5: Спокойно. У «Опоныча» скидка 60% на окна «Рихал» до 31 августа. 43-55-13.
6: Внимание! Мастерская «Короткова». Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».
9: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
3: Сегодня ясно, осадков не будет. Ветер переменных направлений слабый, днем до плюс 34.
0: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-63-07. 8-927-060-63-07.
3: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворий, постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
4: Родители Краснооктябрьского района. Студия «Юниор» приглашает дошкольников и школьников на занятия от подготовки к школе до подготовки к экзаменам. Английский и китайский, русский и математика, логопед, арт-студия, нейролепка. В «Юниор» приходят за результатом. Ждем вас по адресу Еременко, 70 и Титова, 20. Сайт «Юниор34.рф». Категория 6+.
5: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
6: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в Экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
5: 0+.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 22 августа 1989 года космический аппарат Voyager 2 впервые показал миру кольца Нептуна, восьмой самой удаленной планеты Солнечной системы. После 12-летнего путешествия зонд пролетел мимо нее на расстоянии 48 тысяч километров и сфотографировал кольца, которые прежде были смутной догадкой. Эти кольца особенные, разорванные круги, будто намеки на незавершенный рисунок. Их и называют дуги. Это частицы льда, пыли, органических соединений, которые под действием радиации собрались в кучные группы и охватили только часть орбиты. Кольца Нептуна не такие ледяные и сияющие, как у Сатурна. Они тусклые, темные и почти не отражают свет. По законам механики, сгустки частицы должны быстро рассеиваться и образовывать однородное кольцо, но это не происходит, и ученые считают, что их удерживает гравитационное влияние небольшого спутника Нептуна – Галатеи. Но ее одной мало, и, возможно, у планеты есть еще один, пока не открытый, крошечный спутник. У колец Нептуна есть имена. Самая удаленная от планеты дуга и самая яркая – Адамс. Другие названы в том числе «Свобода», «Равенство» и «Братство».
3: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты.

0: и в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
3: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
4: 12+.
3: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский».
5: Сиберия парк. Для семьи, для детей, для себя выбирай. Сиберия парк, уютный рай.
6: Классные планировки и вид на Волгу. Рядом детские сады, школы, вузы и всего 15 минут до центра. Квартиры с ремонтом от 4 300 000 рублей. Успейте купить. 685-300.
7: ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Для счастья выбирай Сиберия парк.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио «Спутник».

0: спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, семейные дела будут раздражать. Родственники подольют масло в огонь. Сомнений. Не планируйте ничего важного. Тельцы, не стоит пытаться объять необъятное. В сутках, как их не растягивай, всего 24 часа. Близнецы, не принимайте близко к сердцу небольшие неприятности. Они не повлияют на результат того, что вы делаете. Раки, хорошо бы отдать долги или сделать генеральную уборку в доме, или и то, и другое. Это вернет вам душевное равновесие. Львы, есть опасность пойти на поводу у своих желаний, которые явно расходятся с возможностями. Будьте осторожны. Девы, не планируйте новых дел. Гораздо эффективнее будет закончить то, что было задумано вчера. Весы, не принимайте решения в одиночку. Груз ответственности стоит разделить с близкими или другими заинтересованными людьми. Скорпионы, день опоры на прежний опыт и использование накопленных ресурсов. Можно тратить деньги на большие проекты. Стрельцы, если вы не уверены в своих решениях, лучше еще немного подумать. У вас есть время. Козероги, возможен конфликт между личными желаниями и делами семьи. Может активироваться старый конфликт с близкими. Водолеи, могут возникнуть конфликты с родственниками из-за общей собственности или финансов. Решить их будет непросто, но возможно. Рыбы. Близкий человек может преподнести сюрприз двойственного характера. День может быть испорчен плохим настроением.
1: Реклама.
4: Мам, ну когда же к тете Свете?
5: Завтра идем к стоматологу.
4: Ура!
5: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
1: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
6: Сегодня ясно, осадков не будет. Ветер переменных направлений слабый, днем до плюс 34.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: крутые хиты.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области. В августе «Царь продукт» по народным ценам. Во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился.
11: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Тяжесть в ногах, отеки, заметные вены. Пройдите обследование «Виталайт». Прием флеболога плюс УЗИ вен за 1499 рублей. Опытный врач поможет выявить проблему. Звоните 45 91 01. «Виталайт». Мы заботимся о вашем здоровье. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
13: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 25 по 29 августа. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
14: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
3: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
4: А что тут страшного?
3: Вырастешь, поймешь.
5: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
7: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
8: Профориентация – это не тест и не список профессий. В центре «Траектория успеха» специалисты комплексно изучают интересы, способности, характер и сильные стороны подростка, а затем подбирают подходящие профессии, вузы или колледжи. Подарите ребенку уверенность в своем будущем вместе с траекторией успеха. 8-937-703-15-39. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
9: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
10: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Филе пангасиуса 249,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
11: Телефон рекламной службы 52-62-44.
12: Радио «Спутник».
13: Спонсор инструментальной музыки на «Спутнике» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
14: Реклама.
15: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 23, днем до плюс 36.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
2: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
3: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворий, постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
4: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. В стоматологии «Стома Вит» коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Одна из самых знаменитых картин Пикассо – «Девочка на шаре». Она была написана во время так называемого «розового периода», когда Пикассо писал все картины в розовом цвете. Сегодня «Девочка на шаре». Как ни странно, но эта картина, одна из самых узнаваемых и значимых у Пикассо, была написана практически в самом начале его карьеры, в 1905 году. Персонаж картины имеет реальных прототипов. Это акробат бродячего цирка Медранойл, который тогда выступал в Париже. Пикассо стал настолько своим в цирковой среде, что его часто принимали за акробата-иммигранта. Розовый период в творчестве Пикассо также часто называют цирковым. Искусствоведы объясняют появление розовых тонов тем, что купол в цирке Медрано был розовым. «Девочка на шаре» — это, в общем, плагиат. Если хотите в этом убедиться, поищите статуэтку «Мальчик, балансирующий на шаре» Йоханнеса Гетца. Статуэтка была создана в 19 веке. В первых набросках Пикассо тоже была не девочка, а мальчик. Повторить позу девочки на шаре невозможно. Для удержания баланса на идеальной сфере, выгнувшись в такой траектории, нужно опереться на стопу полностью. На горизонте картины можно увидеть белую лошадь. В цирковой символике это знак скорой смерти артиста. Во время работы над полотном от тяжелой болезни умирал близкий цирковой друг Пикассо. Кроме того, пока Пикассо нарисовал девочку на шаре, в Париже разразился скандал. Из бродячих труп регулярно пропадали маленькие акробаты. Их крали другие цирки-конкуренты, чтобы переучивать и заставлять выступать под новыми именами. Эта картина была быстро продана в Россию. В 1913 году ее купил знаменитый меценат Савва Морозов. И с тех пор она практически не покидала страну. В 1971 в Советском Союзе выпустили марку номиналом 20 копеек, которая сейчас считается редкостью. Нумизматы ее очень любили. Марка «Девочка на шаре». И что на первом месте? «Девочка на шаре» оказалась одной из самых дешевых картин Пикассо. Первый владелец картины, знаменитая писательница Гертруда Штайн, купила ее у Пикассо всего за 200 франков, около 40 долларов на тот момент. Савве Морозову картина обошлась в 16 тысяч франков. Самая же дорогая картина Пикассо «Женщина с часами» была продана с аукциона «Сотбис» за 139 миллионов долларов.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.

0: Радио «Спутник».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио «Спутник».

0: Хороших выходных. Радио «Спутник».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебе

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
8: Дома для пожилых людей «Жизнь» в Волгоградской области. Уютная и безопасная обстановка, заботливый уход и помощь вашим родным в повседневных делах. Ваши близкие будут чувствовать себя комфортно и спокойно каждый день. Дома для пожилых людей «Жизнь». Звоните 530-300. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
9: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
10: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
11: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Зодчий» ЖК «Карамель».
12: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
2: Детская стоматология «Радуга» – это здоровая улыбка вашего ребенка. Полный спектр стоматологических услуг от профилактики до ортодонтии. Опытные врачи в игровой форме проведут лечение без страха и боли. Запись на бесплатную консультацию по телефону 8-919-79-110. «Радуга» – дарим детям здоровые улыбки, лечим играючи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
4: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Филе пангасиуса 249,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 25 по 29 августа в Волжский ТЦ «Волгамо». 0+.
6: Детский центр «Стартуем» приглашает детей от 1,5 до 16 лет на комплексные и индивидуальные занятия, а также предлагает присмотр и уход за детьми от 2 до 6 лет. Бульвар 30-летия Победы, 21G, ТЦ «Севен Парк».
3: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
7: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».
10: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 23, днем до плюс 36.
0: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
1: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
2: Спонсор ООО «Клиника семейного здоровья».
0: Реклама.
5: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач — Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
1: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».

0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворий, постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Центр развития «Марабу» приглашает на занятия детей от 1 года до 14 лет. У нас работают логопед, дефектолог, психолог, нейропсихолог, а также проходят развивающие курсы, подготовка к школе, программирование, робототехника, каллиграфия и скорочтение. Являемся социальным предприятием, работаем с детьми с 2016 года. Центр развития «Марабу». Телефон 8-937-739-92-42.
10: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
11: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
12: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Филе пангасиуса 249,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
13: Телефон рекламной службы 52 62 44.
14: Радио «Спутник».

так лучше, даже знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: Радио «Спутник».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио «Спутник».

0: Музыка прежде всего.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
4: Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
5: Кресла-коляски, ходунки, трости, ортезы, корсеты и бандажи. Трикотаж, ортопедическая обувь и стельки в сети салонов «Травмонет». Работаем с сертификатами ФСС. Телефон 8 800 600 0211. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
7: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 25 по 29 августа в Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
8: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
9: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на штучкодом.рф.
10: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
11: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
3: А что тут страшного?
4: Вырастешь, поймешь.
5: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
6: Лучший союз – вы и дом от «Югдом+».
7: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50-55-72.
8: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
9: Вау, ролики, велосипеды, мам, пап. Пойдем учиться в «Волгарайдер».
10: Центр экстремальных видов спорта «Волгарайдер» проводит обучение детей и взрослых по роллер-спорту, скейтбордингу, велосипеду, а с 2 лет на беговелах. Обучение проводят сертифицированные инструкторы. ТРК «Европа», 3-й этаж. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
11: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
12: Телефон рекламной службы 52 62 44.
13: Радио «Спутник».
14: Спонсор инструментальной музыки на «Спутнике» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
15: Реклама. Соединение 2 передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 23, днем до плюс 36.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
4: 0+.
5: Готовитесь к празднованию серебряной, золотой или бриллиантовой свадьбы? Кафе «Ласточка». Отдельный банкетный зал на Красном. Свадьба в стиле «Горько». Баянист в подарок. Гастрономическое сопровождение выездных мероприятий на площадке заказчика. Звоните по телефону 7490 5-31. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 22 августа 1862 в пригороде Парижа родился композитор Клод Дебюсси, ведущий представитель музыкального импрессионизма. Его с детства обучали игре на фортепиано, а одной из первых наставниц была ученица композитора Шопена. Уже в 10 лет Клод поступил в Парижскую консерваторию, где поссорился с учителем гармонии. Позже Дебюсси писал, что в консерватории гармонию преподают как напыщенно-смешной способ сортировки звуков. Сам же он стремился передать в музыке мимолетные впечатления и тончайшие эмоциональные состояния, как художники и импрессионисты. Его музыку называют воздушной и сказочной, с которой можно услышать шум моря, увидеть лунный свет и ощутить движение облаков. Самой известной мелодией Дебюсси считается фортепианная пьеса «Лунный свет». Ее обожают современные режиссеры. Она звучит в том числе в картинах «11 и 13 друзей Оушена», «Восстание планеты обезьян» и «Сумерки. Сага затмения».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в «Полипрофиль». Волжский, 205 505.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в «Экспокар» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу проспект Университетский, 102.
5: ТНТ-7. Лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
7: Ах, Аконыч.
8: Мама, я тебя люблю.
9: Иногда за этими простыми словами стоят месяцы упорной работы. В центре притяжения проводятся развивающие и коррекционные занятия для детей. Опытные специалисты, персональные программы развития. Телефон 8 939 477 86 16. Волгоград, Рокоссовского, 42.
10: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
11: Телефон рекламной службы 52 62

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на «Радио «Спутник». Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
5: Хотите, чтобы ребенок пошел в школу уверенно? Школа развития интеллекта IQ-007 учит читать быстрее, понимать с первого раза и пересказывать без подсказок. А еще формирует привычку учиться легко и самостоятельно. Возможно, оплата материнским капиталом. Звони 517-007. Первый урок бесплатно. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
6: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 25 по 29 августа в Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».
7: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Зодчий» ЖК «Карамель».
0: Реклама.
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Суперцена в гипермаркете «Маяк». Филе «Пангасиуса» 249,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
2: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
3: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
4: 12+.
5: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский».
6: Сиберия парк.
7: Для семьи, для детей, для себя выбирай.
6: Сиберия парк, уютный рай.
8: Лобби по индивидуальному дизайну, двор с игровыми площадками, прогулочными аллеями и бесплатная парковка. Квартиры с ремонтом от 4 300 000 рублей. Успейте купить. 685-300.
9: ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Для счастья выбирай Сиберия парк.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 23, днем до плюс 36.
0: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Устали от огромных классов, где теряют ребенка? В Советском районе открывается частная школа «Парадокс». Классы до 10 человек, уютная атмосфера и качественное образование. Успейте попасть в первый набор. Звоните 8-988-989-6477. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
4: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
2: Творческая мастерская «Царицынская гостиная» превращает выходные в праздник. Лепим подарки из шоколада и марципана. Готовим царицынские растягаи, чак-чак и осетинские пироги. Фотосессии в старинных костюмах. Игра «Что, где, когда». Звоните 37-24-01. Советская, 5. Офис 106. Категория 6+.
3: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
4: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
5: 0+. Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
2: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворья и постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, экспоцентр 0+.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился. А это получается... Кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Выбирай репетитора сейчас. Занимайся со скидкой в новом учебном году. Очные и онлайн занятия в школе репетиторов. Готовим на отлично. Более 10 лет. Еременко, 92. Телефон 8-902-659-89-52. Школа репетиторов. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
9: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
10: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Жили-были дед да баба. И затеяли они ремонт.
3: А что тут страшного?
2: Вырастешь, поймешь.
4: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
5: Логоцентр «Озорной дракоша». Запуск речи, постановка звуков, коррекция дисграфии, помощь при ОВЗ. Логопеды и дефектологи. Первая встреча, диагностика речи. Звоните 8-904-770-94-52.
6: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
7: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 25 по 29 августа. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».
10: Спонсор инструментальной музыки на «Спутнике» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
11: Реклама. Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 23, днем до плюс 36.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри сети боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
5: Лучший союз – вы и дом от «Югдом Плюс».
6: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: I speak English very well.
1: Так говорят дети из клуба «Умница» Краснооктябрьского района, потому что у них нет проблем с английским в школе. Занятия в мини-группах и праздники. Подарите своему ребенку знания. Запишите его на пробное бесплатное занятие по телефону 8-904-773-9050.
4: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
5: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
6: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 25 по 29 августа в Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
7: Центр раннего плавания и развития «Буль-Буль». Отличный выбор для плавания малышей от 1 месяца до 2 лет. Разминка, гимнастика, плавание – все с индивидуальным подходом. Комфорт для родителей, польза и радость для малыша. Приходите в «Буль-Буль», улица Пархоменко, 8. Здесь всегда рады малышам и их родителям.
4: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник». You can't touch this.

0: touch this.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепко от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворий, постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
7: Клуб «Воинград». Подарите себе и своим близким незабываемый отдых. Насладитесь красотой соснового леса. Отпразднуйте день рождения либо корпоратив весело и интересно. Поиграйте в пейнтбол или лазертаг. Проведите ваш досуг увлекательно. Звоните 98-2807. Сайт воинград.ру. Категория 6+.
8: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
9: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Филе пангасиуса 249,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
10: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в Экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
11: 0+.
12: Золотая коллекция «Радио Спутник».
13: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Зодчий» ЖК «Карамель».
14: Реклама.
15: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
2: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
8: Родители Краснооктябрьского района. Студия «Юниор» приглашает дошкольников и школьников на занятия от подготовки к школе до подготовки к экзаменам. Английский и китайский, русский и математика, логопед, арт-студия, нейролепка. В «Юниор» приходят за результатом. Ждем вас по адресу Еременко 70 и Титова 20. Сайт junior34.rf. Категория 6+.
9: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
10: Телефон рекламной службы 52-62-44.
11: Радио «Спутник».
12: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 23, днем до плюс 36.
0: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
5: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области.
6: В августе «Царь-продукт» по народным ценам. Во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
7: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворий, постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
8: Тяжесть в ногах, отеки, заметные вены. Пройдите обследование «Виталайт». Прием флеболога плюс УЗИ вен за 1499 рублей. Опытный врач поможет выявить проблему. Звоните 45 91 01. «Виталайт». Мы заботимся о вашем здоровье. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
9: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в Экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в «Экспокар» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу проспект Университетский, 102.
2: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз. Двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Профориентация – это не тест и не список профессий. В центре «Траектория успеха» специалисты комплексно изучают интересы, способности, характер и сильные стороны подростка, а затем подбирают подходящие профессии, вузы или колледжи. Подарите ребенку уверенность в своем будущем вместе с «Траекторией успеха». 8-937-703-15-39. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
5: Песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
1: В час дня после новостей на радио «Спутник» звучат 5 песен о любви.
6: Спонсор ООО «Клиника семейного здоровья».
7: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио «Спутник».

0: всегда хорошая музыка на радио «Спутник». Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Филе пангасиуса 249,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
5: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .дом.рф.
6: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжайте.

0: за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
1: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 25 по 29 августа. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
3: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8 987 303 27 95.

0: Салон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
3: Я больше не могу без окон.
4: Спокойно. У «Оконыча» скидка 60% на окна. До 31 августа.
5: 43-55-13.
6: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-63-07. 8-927-060-63-07.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».
9: Спонсор инструментальной музыки на «Спутнике» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
10: Реклама. Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 23, днем до плюс 36.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Жили-были дед да баба. И затеяли они ремонт.
3: А что тут страшного?
2: Вырастешь, поймешь.
4: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1. Строение 18.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад». Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
1: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стома Вит» – коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
2: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».
5: It's been 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
2: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Филе пангасиуса 249,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
3: Дома для пожилых людей «Жизнь» в Волгоградской области. Уютная и безопасная обстановка, заботливый уход и помощь вашим родным в повседневных делах. Ваши близкие будут чувствовать себя комфортно и спокойно каждый день. Дома для пожилых людей «Жизнь». Звоните 530-300.
4: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 25 по 29 августа. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник». Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: «Поцелуй» по праву считается одной из самых известных работ австрийского художника Густава Климта. Это одна из самых дорогих картин современной истории. Сегодня «Поцелуй» Климта. «Поцелуй», как и весь так называемый «золотой период» Климта, вдохновлен византийской мозаикой. В 1903 году Климт дважды ездил в Равенну, где изучал мозаики в знаменитой базилике Сан-Витале, построенной в VI веке. «Золотой период» Климта продлился всего 9 лет, но именно картины этого периода пользуются сейчас наибольшим спросом и интересом. В начале 20 века «Поцелуй» считался крайне неприличной картиной, хотя обе фигуры более чем одеты. «Поцелуй» обычно представляют вытянутой картиной, что кажется логичным, ведь обе фигуры стоят. Но на самом деле эта картина имеет квадратную форму, а для открытых репродукций ее обрезают. Фигуры на картине изображены почти в человеческий рост. Размер полотна 180 на 180 сантиметров. О том, кто изображен на картине, споры не утихают до сих пор. Возможно, моделью была Адель Блохбауэр, венская светская дама и меценатка, дочь известного банкира. Но, возможно, это портрет самого Климта и его возлюбленной Эмилии Флёке. Климт был буквально одержим химией металлов. Его отец и брат были ювелирами. Помимо золота, разной пробы и серебра, в «Поцелуй» использована платина, которая не окисляется и дает холодный лунный отблеск. Из-за этого при разном освещении картина оживает. Золотые узоры то выступают вперед, то уходят в тень, создавая 3D-эффект. Министерство культуры Австрии купило эту картину, когда она еще даже не была закончена. Климт дописывал детали и исправлял анатомические ошибки еще целый год после того, как официально продал работу. «Поцелуй» является национальным достоянием Австрии и никогда не будет выставляться за границей. Полотно имеет для Вены такое же значение, как «Мона Лиза» для Парижа или «Ночной дозор» для Амстердама. Миллионы туристов покупают билеты в галерею «Бельведер» только ради этой картины. Оставить галерею без «Поцелуя» даже на месяц означает нанести колоссальный урон ее престижу и экономике.

0: что на первом месте? «Поцелуй» является самой дорогой картиной, проданной в Австрии. Галерея «Бельведер» купила ее за рекордную до того времени сумму 25 тысяч крон, что по текущему курсу примерно соответствует 240 тысячам долларов. Однако сейчас гипотетическая стоимость «Поцелуя» составляет от 400 до 800 миллионов долларов, а страховая оценка картины превышает 300 миллионов долларов, что делает ее одним из самых дорогих произведений искусства в мире.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до +23, днем до +36.

0: Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: рисуй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
6: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Зодчий» ЖК «Карамель».
5: Реклама.
2: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке четырехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 23, днем до плюс 36.
0: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
5: Детский центр «Стартуем» приглашает детей от 1,5 до 16 лет на комплексные и индивидуальные занятия, а также предлагает присмотр и уход за детьми от 2 до 6 лет. Бульвар 30-летия Победы, 21G, ТЦ «Севен Парк».
6: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
2: Детская стоматология «Радуга» – это здоровая улыбка вашего ребенка. Полный спектр стоматологических услуг от профилактики до ортодонтии. Опытные врачи в игровой форме проведут лечение без страха и боли. Запись на бесплатную консультацию по телефону 8-919-79-110. «Радуга» – дарим детям здоровые улыбки, лечим играючи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Центр развития «Марабу» приглашает на занятия детей от 1 года до 14 лет. У нас работают логопед, дефектолог, психолог, нейропсихолог, а также проходят развивающие курсы, подготовка к школе, программирование, робототехника, каллиграфия и скорочтение. Являемся социальным предприятием, работаем с детьми с 2016 года. Центр развития «Марабу». Телефон 8-937-739-92-42.
3: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 25 по 29 августа. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
3: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Спонсор инструментальной музыки на спутнике ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
1: Реклама. Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 23, днем до плюс 36.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: 2026 год станет последним для целого ряда известных моделей. Так, японская Acura прекращает выпуск седана TLX. Теперь в шоурумах бренда останутся практически одни внедорожники. Audi закрывает производство знаменитой A4, которая была на рынке с 90-х. Снимают с конвейера также пятидверные Audi A7 и S7. BMW ставит на паузу выпуск купе-кроссовера X4. Volvo завершает историю среднеразмерного седана S60 и представительского S90. Cadillac останавливает сборку кроссоверов XT4 и XT6. Заводы перепрофилируют под электромобили. Похожая ситуация у Infiniti. Марка прощается со своими основными паркетниками QX50 и QX55, не предлагая им прямой замены. Lexus сворачивает производство купе RC с атмосферным двигателем V8. А Porsche прекращает выпуск бензиновых среднемоторных моделей 718 Boxster и Cayman. Их электрические преемники появятся лишь через несколько лет. Вот такой небольшой некролог по автомобилям, которые уйдут в историю в этом году. Мир меняется. А вам какая эпоха ближе? Старая, бензиновая или новая технологичная?
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама.
1: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
3: А что тут страшного?
4: Вырастешь, поймешь.
5: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля «Тэбанк».
7: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Кресла-коляски, ходунки, трости, ортезы, корсеты и бандажи. Трикотаж, ортопедическая обувь и стельки. В сети салонов «Травмонет». Работаем с сертификатами ФСС. Телефон 8 800 600 0211. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спорт».

0: Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, ситуация может измениться благодаря случайному стечению обстоятельств, но перемены будут на пользу. Тельцы, используйте день только для личных дел. Особенно благоприятно все, что связано со здоровьем и внешним видом. Близнецы, день не подходит для больших решений. Даже если кажется, что вы к ним готовы, они могут оказаться преждевременными. Раки, день может оказаться суетливым. Не составляйте большого списка дел, вы не успеете. Львы, день прагматичного мышления. Вы сможете спокойно оценить риски новых проектов или просчитать бюджет на ближайшие дела. Девы, день людей, которые портят вам жизнь. Могут произойти неприятные трения с родственниками. Весы, вы можете увязнуть в мелочах. Это день большого количества мелких дел и вопросов, требующих немедленного внимания. Скорпионы, день раздражающих секретов. Скорее всего, прояснить интересующий вас вопрос до конца так и не получится. Стрельцы, день активных подсказок от мироздания. Даже если вы не верите в знаки, они все равно будут появляться на каждом шагу. Козероги, занимайтесь только приятными делами. Вам нужна простая подпитка положительными эмоциями. Водолеи, возможно, неприятные слухи и разговоры. Не ввязывайтесь в чужие конфликты, даже если речь идет о родственниках. Рыбы, появятся новые перспективы, а вместе с ними люди, которые

0: и вселят в вас новые надежды. Отличный день.
1: Реклама. В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эллос-омоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, осадков не будет. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 23. Днем до плюс 36.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Вау, ролики, велосипеды, мам, пап. Пойдем учиться в «Волгарайдер».
1: Центр экстремальных видов спорта «Волгарайдер» проводит обучение детей и взрослых по роллер-спорту, скейтбордингу, велосипеду, а с двух лет на беговелах. Обучение проводят сертифицированные инструкторы. ТРК «Европа», третий этаж. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
3: Мама, я тебя люблю.
4: Иногда за этими простыми словами стоят месяцы упорной работы. В центре притяжения проводятся развивающие и коррекционные занятия для детей. Опытные специалисты, персональные программы развития. Телефон 8 939 477 86 16. Волгоград, Рокоссовского, 42. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
1: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный. Сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
5: 12+.
1: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский».
6: Сибириапарк.
7: Для семьи, для детей, для себя выбирай.
6: Сибириапарк, уютный рай.
8: Классные планировки и вид на Волгу. Рядом детские сады, школы, вузы и всего 15 минут до центра. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов 300 тысяч рублей. Успейте купить. 685-30.
9: ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Для счастья выбирай Сибириапарк.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
10: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Зодчий» ЖК «Карамель».
1: Реклама.
11: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 23, днем до плюс 36.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS-7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 23, днем до плюс 36.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Спонсор ООО «Мой стоматолог». Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, ситуация может измениться благодаря случайному стечению обстоятельств, но перемены будут на пользу. Тельцы, используйте день только для личных дел. Особенно благоприятно все, что связано со здоровьем и внешним видом. Близнецы, день не подходит для больших решений. Даже если кажется, что вы к ним готовы, они могут оказаться преждевременными. Раки, день может оказаться суетливым. Не составляйте большого списка дел, вы не успеете. Львы, день прагматичного мышления. Вы сможете спокойно оценить риски новых проектов или просчитать бюджет на ближайшие дела. Девы, день людей, которые портят вам жизнь. Могут произойти неприятные трения с родственниками. Весы, вы можете увязнуть в мелочах. Это день большого количества мелких дел и вопросов, требующих немедленного внимания. Скорпионы, день раздражающих секретов. Скорее всего, прояснить интересующий вас вопрос до конца так и не получится. Стрельцы, день активных подсказок от мироздания. Даже если вы не верите в знаки, они все равно будут появляться на каждом шагу. Козероги, занимайтесь только приятными делами. Вам нужна простая подпитка положительными эмоциями. Водолеи, возможно, неприятные слухи и разговоры. Не ввязывайтесь в чужие конфликты, даже если речь идет о родственниках. Рыбы, появятся новые перспективы, а вместе с ними люди, которые вселят в вас новые надежды. Отличный день.
0: Реклама.
3: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов. На лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
6: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до +23, днем до +36.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 23, днем до плюс 36.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник».
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на радио «Спутник».
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Спасибо, что выбрали радио «Спутник».
1: 105.1 FM. Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.